головам. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор.

его автомат. Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки,

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое и сердце.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз.

0: путь, бродяга один, Казанова.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

тихо постучал. Да. Открывай скорее, родная, на пороге не морозь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Точно. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

не думая, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. Нас

0: Радіо З.
1: Вечерний ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты я, все в этом мире изменчиво.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
2: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
3: Почему одиноко? Как простить? Откуда конфликт? Где совесть? Часто самые важные вопросы остаются без ответа. Они живут где-то внутри нас, тихим, назойливым фоном. Но когда мы проговариваем их, они теряют силу. Мы не будем искать правильные ответы, их не существует. Лучше попробуем найти точки опоры, которые помогут нам в трудные моменты. Сила тишины. О чем важно говорить вслух. Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. О чем важно не молчать, а говорить?
4: Вот мы с вами сегодня попытаемся разобраться. Потому что есть вещи, которые выносить из собственной души нельзя.
3: Все-таки.
4: Да. А есть вещи, которые важно проговаривать. И вопрос, с кем проговаривать? С Богом, с семьей, с друзьями, с окружающим миром в принципе.
3: Давайте будем разбираться по тематикам. И вот первая тема – это одиночество. Одиночество – это болезнь или ресурс?
4: Это состояние, которое испытывает человек, несмотря на то, где он находится.
3: Как отличить здоровое уединение от разрушительной изоляции?
4: По состоянию самого человека. Если человеку в уединении хорошо, мы знаем масса подвижников, которые уходили в пустыни, уходили в уединенные места, уходили в затвор. И они чувствовали себя счастливыми людьми.
3: Как вы считаете, сегодня в современном обществе люди чаще одинокие?
4: Есть такое понятие «одиночество толпы». Когда человек живет в мегаполисе или в большом городе, и при этом он чувствует себя одиноким, потому что он понимает, что до его жизни никому нет дела. И таких людей сейчас достаточно много. Сейчас появилось много людей, которые такие эгоцентричны в отношении себя. Соответственно, человек, который эгоцентричен, он не замечает другого человека. И в этом боль, наверное, современного мира.
3: Боль и сложность прощения. Это следующий вопрос, который я хочу задать. Можно ли простить, но не восстановить доверие?
4: Бывает по-разному. Самое главное помнить, что простить не означает забыть.
3: А можно ли забыть?
4: К сожалению, или к счастью, забыть невозможно. И поэтому многие люди живут годами с мыслью о том, что они не могут простить. Хотя они давным-давно уже простили человека. Просто нужно вещи эти не путать. Вот я сейчас скажу вещи, которые важно не путать. Это не прощение и боль от того поступка, который человек в отношении другого человека совершил.
3: То есть вы имеете в виду, что простить можно, при том, что боль до сих пор не утихла, так?
4: Конечно. Когда в эмоциях ссорились близкие люди, наговорили друг другу гадости. Но они это хотели доказать тем самым свою правоту. Они так на самом деле не думали. Они просто вспылили. И через какое-то время, когда они остыли, эмоционально они подходят и говорят, что, слушай, прости меня, я вот тебе наговорил, я на самом деле так не думаю. Но это же тоже боль.
3: А вот где грань между прощением и попустительством?
4: Если я прощаю и при этом не выговариваю причину, по которой мне было некомфортно, то тем самым я разрешаю человеку в следующий раз поступить точно так же. Давайте все в примерах проще, да? Семья. В отношении мамы ребенок, не знаю, начал стучать кулаком по столу с криком «Я не хочу делать уроки».
3: Да, простили. Допустим.
4: Ему простили, но не сказали об этом. Нужно обязательно сказать, что меня в данной ситуации обидело.
3: То есть молчание – это попустительство?
4: Да. Человек должен понимать, потому что не всегда это понятно бывает. Что можно, что нельзя. Нам нужно говорить и как бы учить людей, как с собой общаться. Каждому. То есть что со мной делать можно? Как со мной можно общаться? И вот мы что-то разрешаем, что-то запрещаем. Это, кстати, очень важно помнить тем молодым людям, которые влюблены друг в друга и думают о том, чтобы создать семью. Потому что как они позволят с собой общаться друг другу, так будет и в семье, только возведенная в степень.
3: Но сейчас давайте не о семье, а о зависти. Может ли белая зависть быть двигателем развития человека? Саморазвитие.
4: Не бывает черной или белой зависти. Зависть, она одна. Но скажу в защиту вас, если вы под белой завистью понимаете умение радоваться чужим достижениям, это добродетель христианская. Поэтому если мы говорим о умении сорадоваться достижениям другого человека, и это дает вам мотивацию для дальнейших ваших действий и тоже чего-то добиваться,
3: Но все же, как трансформировать чувство, что у соседа трава зеленее, на мотивацию, силу, на действие? Как вот себя так настроить, чтобы не завидовать, понимая, что сейчас ты завидуешь, а обернуть это в действие какое-то?
4: На самом деле, человек думает прежде о себе. Думая о своей траве зеленой, о своем саде, о своих яблоках, которые там растут. Думая о своей жизни. Потому что мы не можем поменять жизнь другого человека. Можем поменять только жизнь свою, собственно.
3: Давайте подумаем о будущем. Как планировать жизнь в мире неопределенности? И можно ли что-то планировать?
4: Ну, мне кажется, что данная ситуация христианину православному намного легче. Он всегда может сказать: «Господи, да будет твоя воля». То есть все, что от нас, от людей, от человека требуется, нам необходимо делать. То есть необходимо сделать то, что ты сам хочешь, вложить что-то в действие, а дальше Господь благословит и сделает. То есть, иными словами, вот этот страх о том, что мне не получится, страх о том, что я не справлюсь, не хватит ресурсов, не хватит сил, ну, как бы для христианина в этом смысле проще. Господи, благослови и вперед.
3: Тут стоит вопрос об ответственности, фатализме. Где этот баланс?
4: Вопрос, который задается извне. А что лично ты сделал и что ты мог сделать? В любой ситуации.
3: Но что бы мы ни сделали, нас периодически, большей частью, накрывает чувство вины. И я хочу перейти к этой теме. Чем вина отличается от стыда? Как отличить здоровое раскаяние от токсичного самоуничижения?
4: Есть реальное чувство вины, есть невротическое чувство вины. Реальное чувство вины – это за какой-то поступок, за реально какое-то действие, за которое мы можем четко описать, что где, когда было совершено, сказано, сделано. Невротическое чувство вины – это как бы человек чувствует себя виноватым, а за что он не знает. Часто это бывает у детей, которых родители наказывают, и наказывают их так, что дети не понимают, за что они наказаны.
3: А потом эти же взрослые люди испытывают чувство вины, которое вы назвали невротическим,
4: да.
3: А я назвала токсическим самоуничижением. Да. Да, тождественные понятия в каком-то смысле. И испытывают просто на пустом месте.
4: На пустом месте. Потому что они чувствуют себя виноватыми, они привыкли чувствовать себя виноватым. Кажется, ну ты же в этом даже не участвовал. И важно понимать, в себе отдавать отчет. Как к себе можно поверить? Вина, если мы говорим об исповеди, покаянии, как вы сказали, то исповедь и покаяние – это всегда конкретные действия. Это не просто что-то, так скажем, завуалированное. Это конкретное действие, за которое человек просит прощения. Чувство вины – это то, что находится внутри меня, а стыд – это проявление этого чувства вины, которое видят другие.
3: Перейдем с вами к тому, что возникает после того, как мы испытали стыд с чувством вины. Страдание, смысл страдания. Можно ли найти в страдании смысл? Да, понимаете, о чем я? Есть много людей, которые любят страдать. Вот есть ли смысл в этом страдании?
4: Нужно понимать, от чего ради я страдаю. То есть давайте вот как бы я вот немножко поясню, что я имею в виду. В первые 3 века после распятия Христа руководила Римская империя, грубо говоря, миром. И были миллионы мучеников, которые страдали за веру. Причем с жутчайшими гонениями, с жутчайшими муками. Вопрос другой. Есть ли ради чего мы страдаем? Есть люди, которые страдают ради страдания.
3: Да, как привычка, как образ жизни.
4: Им комфортно. Смысл в страдании есть только тогда, когда есть объективная причина, ради которой мы страдаем. Человек, который страдает за веру. Человек, который страдает по
3: за другого человека,
4: неся болезнь, помогая пережить болезнь другого человека. Это люди, которые не страдают ради страдания. Они бы с удовольствием этого не сделали.
3: Как не скатиться от требовательности к себе в самоедство?
4: Милость себе – это про знание себя. Знаем ли мы себя? Знаем ли мы свой ресурс? Знаем ли мы свои силы? Отдохнуть после тяжелого рабочего дня – это милость себе, потому что понимаешь, что завтра будет новый день.
3: И здесь возникает вопрос об ответственности. Где граница между любовью и гиперопекой? И когда помощь становится медвежьей услугой?
4: Тогда, когда мы понимаем, что человек реально может сделать, а он не делает, это просто по лени. Один из философов сказал замечательные вещи воспитания, что нужно постараться как можно быстрее стать своим детям ненужными. Объясню. Чтобы дети могли справиться с бытовой взрослой жизнью без помощи родителей. То есть задача родителей – их этому научить.
3: Про воспитание хочу спросить у вас и про ценности этого воспитания. Как научить ребенка ответственности, не сломав его?
4: Предоставлять право предоставляет свободу согласно возрасту ребенка. Вот тут уже мудрость родителей заключается в том, что не сломает ли это самого человека.
3: Ну, перейдем к отношениям, к мужчине и женщине. Как ссориться конструктивно так, чтобы не разрушать отношения, а прояснять ситуацию?
4: Есть несколько правил по поводу ссоры. Первое. Во время ссоры максимально постараться не повышать голос. Раз. Второе. Не перебивать человека, с которым ты разговариваешь. Третье. Не переходить на личности.
3: И четвертое. Не ссориться вообще.
4: Но так не бывает. Это будет конструктивная ссора. Это будет разговор о событиях, которое произошло. И какое видит там у мужа, жены, у сотрудников, начальства, подчиненных. Неважно.
3: У меня есть что добавить.
4: Да.
3: И выражать свое мнение из позиции «я». Не «ты», а «я». Чувствую,
4: я сообщение,
3: я да. сообщением, да.
4: И крайне важно, знаете, есть у владыки митрополита Антония Сурожского замечательные слова: слушать с желанием услышать и смотреть с желанием увидеть. Не просто с желанием доказать свою правоту, неважно какими путями, а услышать другого человека. Ведь другой человек, если ссорится муж и жена, например, но они же любящие люди. То есть если моя жена что-то мне говорит, но она же это говорит с позиции своей любви ко мне, угу. То есть, и вот желание услышать – это вопрос другой. Хотим ли мы этого? Это вопрос, который очень открытый.
3: А что хуже и страшнее – крик или ледяное молчание?
4: Наверное, все-таки молчание. Потому что в крике ты хотя бы понимаешь, что происходит. Потому что хотя бы понятно, что человек думает, какую-то высказывает свои эмоции по этому поводу. В молчании сугубая непонятность. Что там? Там может быть тот же крик в три раза сильнее. Просто он по каким-то причинам он не выходит наружу.
3: Конфликт поколений. Как уважать опыт старших, не обижая их и не отказываясь от своего собственного пути?
4: Вопрос, как уважать, это крайне сложно. Потому что у каждого человека есть право личное. Право уважать или не уважать. Уважать нужно. Потому что люди старше, которые... Они могут быть менее образованные, но у них есть то, чего нет у нас. Это опыт, действительно. Тут, наверное, всегда вопрос больше к старшему поколению. Знаете, уметь жить так, чтобы тебя спросили. Угу. Вот тут это очень дорогого стоит. Потому что одно дело навязать что-то, какие-то мысли свои заставить, а другое дело суметь промолчать. Но это будет такое молчание, что люди будут видеть любовь этого человека, и они захотят спросить. Это очень дорогого стоит. Промолчать всегда сложно.
3: К таким общефилософским подойдем темам, это принятие неизбежного в нашей жизни, болезнь, утрата, смерть. Как найти силы осознать конечность всего?

0: зачастую специально человека вгоняет в состояние страха, страха неизбежности, страха, что не получится, страха еще чего-то, чего-то, чего-то. И человек сам впадает в такое внутреннее состояние нежелания что-то делать. Психолог называется депрессия. Он-то впадает, и ему там комфортно становится, если это уже клинический случай.
1: То есть страх от лукавого получается?
0: Если это не страх объективный.
1: Да, но мы понимаем. Да. А конкретно о каких-то делах, которые мы не делаем, просто потому что страшно.
0: Зачастую навеяны нам лукавым для того, что мы просто этого не делаем.
1: Угу. Здорово. Но это... тогда мы начинаем мучиться муками совести. И вот я хочу спросить об этом. Всегда ли следует идти, следовать голосу совести?
0: Голос совести, мне кажется, следовать нужно всегда. Святые называли голос совести, это голос Божий внутри человека.
1: А чем бы вам хотелось закончить сегодняшний разговор?
0: Наверное, пожелать терпения было чуть больше, чем испытаний, любви чуть больше, чем скорби, и здоровья чуть больше, чем болезни. Потому что часто желают, в праздники желают там абсолютной любви, чтобы никогда ничего не беспокоило. Ну, давайте быть честными. Будут испытания, будут скорби, и болезни будут, и искушения всякого это будет. Но если у нас будет терпение чуть больше, здоровья чуть больше, и любви чуть больше, то все испытания, они пройдут для нас с пользой для души и чему-то нас научит.
1: Здорово. Спасибо большое. Прекрасные слова. Надеюсь, что именно так и будет.

0: Радио Z.
1: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

мы вернемся, если нас помнят и ждут, если о нас еще помнят. Что такое дышание, вопроса труднее,

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Радио Z.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме. Пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z. Гордимся.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 октября, в нашем регионе ясно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно.

0: Радіо З. Работаем за правое дело.
1: Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

те, не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: и плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-90.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 октября, в нашем регионе ясно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Теряя лучших, но всегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да тяжело, но будет все отлично.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение было принято в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива не повлияет на интересы российских потребителей. Объемы производства позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжать поставки на международный уровень. Между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Обе стороны дали согласие, написал в соцсетях американский лидер, призвав не нарушать договоренности. Других подробностей он не приводил. Заявление на семейную налоговую выплату рассматривают в среднем за 4 дня. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, почти все обращения обработали установленный срок – до 10 дней. Средний размер поддержки превысил 30 тысяч рублей. Заявление на получение выплаты можно было подать до 1 октября. В Общественной палате уже предложили продлить срок приема заявок до декабря или Нового года, чтобы те, кто еще не знает о новом инструменте и не успели в нем разобраться, могли воспользоваться этой мерой поддержки. Минпросвещение планирует создать собственную систему искусственного интеллекта для образования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас министерство выбирает технологического партнера для проекта. Кроме того, со следующего учебного года для учеников с 5 по 11 класс станет обязательным курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Отдельные темы по нему также включат в программы по информатике, труду, биологии и основам безопасности. Миноборнауки предложило ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Согласно проекту приказа министерства, абитуриенты с нового года смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не были использованы при поступлении в университет. Приставы планируют активнее взыскивать просроченные долги граждан и компаний. Об этом говорится в проекте федерального бюджета. Ожидается, что поступления от исполнительского сбора к 2029 году вырастут со 103 до 151 миллиарда рублей. С начала года у судебных приставов находилось более 97 миллионов исполнительных производств. За это время они завершили почти 45 миллионов дел на 5 триллионов рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Проводи

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СК «Лопт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ», УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалист одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
5: 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос с 1500 миллилитров. 279,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
11: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: До свидания, порт.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 октября, в нашем регионе ясно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Я сейчас держись, братишка, голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

повезем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащу медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение было принято в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива не повлияет на интересы российских потребителей. Объемы производства позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжать поставки на международный уровень. Между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Обе стороны дали согласие, написал в соцсетях американский лидер, призвав не нарушать договоренности. Других подробностей он не приводил. Заявление на семейную налоговую выплату рассматривают в среднем за 4 дня. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, почти все обращения обработали установленный срок – до 10 дней. Средний размер поддержки превысил 30 тысяч рублей. Заявление на получение выплаты можно было подать до 1 октября. В Общественной палате уже предложили продлить срок приема заявок до декабря или Нового года, чтобы те, кто еще не знает о новом инструменте и не успели в нем разобраться, могли воспользоваться этой мерой поддержки. Минпросвещение планирует создать собственную систему искусственного интеллекта для образования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас министерство выбирает технологического партнера для проекта. Кроме того, со следующего учебного года для учеников с 5 по 11 класс станет обязательным курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Отдельные темы по нему также включат в программы по информатике, труду, биологии и основам безопасности. Миноборнауки предложило ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Согласно проекту приказа министерства, абитуриенты с нового года смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не были использованы при поступлении в университет. Приставы планируют активнее взыскивать просроченные долги граждан и компаний. Об этом говорится в проекте федерального бюджета. Ожидается, что поступления от исполнительского сбора к 2029 году вырастут со 103 до 151 миллиарда рублей. С начала года у судебных приставов находилось более 97 миллионов исполнительных производств. За это время они завершили почти 45 миллионов дел на 5 триллионов рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: такой пушистый, любо-дорога взглянуть, любо-дорога взглянуть, взглянуть.
1: Радио Зет.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-00-55-695.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 октября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Женщинам госпиталя. Спит город, убаюканный метелью. Проснувшись, понимаю, я живой. Здесь женщина и первую неделю сидит ночами у моей постели, как снов моих бессонный часовой. У госпиталя женское начало. Нас, вырванных у смерти из ногтей, в палате наши женщины встречали, выхаживали днями и ночами, как заболевших маленьких детей. Мы побывали, будто в раннем детстве, в купели материнской доброты. Здесь медсестра с прекрасным чутким сердцем нас, воинов, как собственных младенцев, запеленала бережно в бинты. Такая боль, что под глазами сыро. На перевязке с самого утра за ваши руки, дорогая Кира, не пожалел бы всех сокровищ мира сердечная от Бога медсестра. У женщины моей глаза бездонны, прохладная ладонь ее нежна, спокойное лицо, как лик Мадонны. Глядит она, как будто бы с иконы, в сиянии больничного окна. Январь 2023 год. Стихотворение «Боец», ЧВК «Вагнер», Юрий Волк.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение было принято в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива не повлияет на интересы российских потребителей. Объемы производства позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжать поставки на международный уровень. Между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Обе стороны дали согласие, написал в соцсетях американский лидер, призвав не нарушать договоренности. Других подробностей он не приводил. Заявление на семейную налоговую выплату рассматривают в среднем за 4 дня. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, почти все обращения обработали установленный срок – до 10 дней. Средний размер поддержки превысил 30 тысяч рублей. Заявление на получение выплаты можно было подать до 1 октября. В Общественной палате уже предложили продлить срок приема заявок до декабря или Нового года, чтобы те, кто еще не знает о новом инструменте и не успели в нем разобраться, могли воспользоваться этой мерой поддержки. Минпросвещение планирует создать собственную систему искусственного интеллекта для образования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас министерство выбирает технологического партнера для проекта. Кроме того, со следующего учебного года для учеников с 5 по 11 класс станет обязательным курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Отдельные темы по нему также включат в программы по информатике, труду, биологии и основам безопасности. Миноборнауки предложило ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Согласно проекту приказа министерства, абитуриенты с нового года смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не были использованы при поступлении в университет. Приставы планируют активнее взыскивать просроченные долги граждан и компаний. Об этом говорится в проекте федерального бюджета. Ожидается, что поступления от исполнительского сбора к 2029 году вырастут со 103 до 151 миллиарда рублей. С начала года у судебных приставов находилось более 97 миллионов исполнительных производств. За это время они завершили почти 45 миллионов дел на 5 триллионов рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. Угрен ИП 323-310-0055-695.
2: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместо 1500 миллилитров 279,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520.

0: музыки «Ребята с нашего двора» исполнитель и композитор Владимир Патрушев. Автор стихов Ирина Карагодина. Слушаем песню «Вернись, солдат».
1: Вернись, солдат, живым, прошу, вернись. Минуй огонь и мрак и перекаты, оставив позади

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 октября, в нашем регионе ясно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Небо может смеяться и плакать над парнями, шагнувшими в год. Но идут они в зимнюю слякоть, жаром рук отогрев миномет. Тащат ствол, тащат плиты и мины. Праздник праздником, не до него. В подмороженной жиже мужчинам поддержать бы напор штурмовой. Люто мерзнут, покрытые потом, в мокром снеге, на острых ветрах. Но ведь тащит свои минометы на хребтах через поле Махра. День январский размыт и размазан, и не скажешь, что праздничный он. Но парням через час по приказу штурмовать укрепленный район. Дело в целом как раз для пехоты. Мол, кому еще, если не нам, надрываясь, тащить минометы по разбухшим от грязи полям. В наспех собранном батальоне из всех тех, кто за русский мир встал, в заскорузлые взяв ладони ледяной смертоносный металл, будет небо обиженно шмякать снегом в спину. Такой Новый год. Но идут они в зимнюю слякоть, жаром рук отогрев миномет.

0: потому что... Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 11 округам. Противник совершил 4 обстрела с применением артиллерии. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Подавлено 92 беспилотника. Стало известно о трагической гибели мужчины, произошедшей 10 октября в Валуйском округе. Приносим соболезнования семье. В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 6 человек, в том числе двое подростков 15 и 13 лет. Необходимая медицинская помощь оказывается. В прошедшие выходные страна отметила День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В нашем регионе вручили 59 государственных, региональных и ведомственных наград лучшим работникам предприятий АПК. Земляки удостоены почетных званий «Заслуженный работник сельского хозяйства России» и «Заслуженный работник пищевой индустрии». Есть среди наград и серебряная медаль за вклад в развитие АПК России. Губернатор подчеркнул, что труд работников села – настоящий подвиг, особенно в условиях близости боевых действий. Он поблагодарил тружеников за терпение и преданность делу. В Москве прошла встреча Александра Шуваева с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым. Договорились об усилении взаимодействия правительства Белгородской области с Народным фронтом. Обсудили поддержку мирных жителей и бойцов, которые защищают регион. Народный фронт активно помогает доставлять гуманитарную помощь со всей страны. В регион уже переданы 100 генераторов, 78 тонн продуктовых и гигиенических наборов, 50 мобильных автозаправочных станций, 1000 огнетушителей, 1500 тепловых пушек, а также пауэрбанки и термопоты для пунктов временного размещения. В планах передача дополнительных партий гумпомощи жителям приграничья и добровольческому подразделению «Барс Белгород». Договорились об усилении информирования по проекту «Радар-НФ». Губернатор провел рабочую встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Обсудили главные направления развития здравоохранения Белгородской области и меры дополнительной поддержки региона со стороны федерального центра. Основное внимание модернизации первичного звена, льготному лекарственному обеспечению, оснащению больниц и обновлению автопарка скорой медицинской помощи. Отдельно затронули вопросы здоровья детей, а также оказание помощи пострадавшим взрослым и детям. Белгородская спортсменка завоевала золото чемпионата мира по полиатлону. В соответствии с целями госпрограммы «Спорт России» в Калуге прошли чемпионаты первенства мира по полиатлону. За медали боролись более 100 спортсменов из 7 стран. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Дарина Петрова, представляющая Алексеевскую спортшколу. Подготовил чемпионку тренер Алексей Алексеенко. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 мл. 279,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрастается.

пораженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 октября, в нашем регионе ясно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: адресу Русь.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Все меньше и меньше имен в телефоне. Друзей и контактов сужается круг. Так ценно, когда человек тебя понял. Как сложно вникать в разговоры подруг. Так страшно смотреть на людей и не видеть в глазах сострадания и истинный свет. Так странно когда-то начать ненавидеть. Ведь был человек, а сейчас его нет. Так грустно услышать не те разговоры от близких когда-то любимых людей. Так просто оставить дебаты и споры и то, что на сердце, держать при себе. Так радостно встретить родимые души когда-то совсем незнакомых людей. Так редко, что кто-то готов тебя слушать. Так мало людей, кто поможет в беде. Так сложно молчать, когда хочется матом. Так жалко, что матом всего не сказать. Бабуле, котенку, ребенку, солдатам нет разницы в том, кому нам помогать. Помочь не пройти мимо ближнего боли и просто сказать: чем могу, помогу. Вот в этом мы очень похожи с тобою, и я по-другому уже не могу. Поставить плечо, протянуть свою руку, обнять или доброе слово сказать. Это нетрудно, с тебя не убудет, но только не каждый готов поддержать. Когда кто-то спросит, зачем тебе надо? Кому это надо, а вы тут при чем? Что не за спасибо и не за награды стараются люди ночью и днем? Да что объяснять? Кто поймет, тот и понял. И если не понял, уже не поймет. Вы люди из стали, покрытые бронью. Такими, как вы, только мир и живет. Не надо вникать, просто люди такие. Кому-то мы психи, кому-то друзья. Горжусь вами, сильные люди России, великой державы, большая семья.
3: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 11 округам. Противник совершил 4 обстрела с применением артиллерии. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Подавлено 92 беспилотника. Стало известно о трагической гибели мужчины, произошедшей 10 октября в Валуйском округе. Приносим соболезнования семье. В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 6 человек, в том числе двое подростков 15 и 13 лет. Необходимая медицинская помощь оказывается. В прошедшие выходные страна отметила День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В нашем регионе вручили 59 государственных, региональных и ведомственных наград лучшим работникам предприятий АПК. Земляки удостоены почетных званий «Заслуженный работник сельского хозяйства России» и «Заслуженный работник пищевой индустрии». Есть среди наград и серебряная медаль за вклад в развитие АПК России. Губернатор подчеркнул, что труд работников села – настоящий подвиг, особенно в условиях близости боевых действий. Он поблагодарил тружеников за терпение и преданность делу. В Москве прошла встреча Александра Шуваева с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым. Договорились об усилении взаимодействия правительства Белгородской области с Народным фронтом. Обсудили поддержку мирных жителей и бойцов, которые защищают регион. Народный фронт активно помогает доставлять гуманитарную помощь со всей страны. В регион уже переданы 100 генераторов, 78 тонн продуктовых и гигиенических наборов, 50 мобильных автозаправочных станций, 1000 огнетушителей, 1500 тепловых пушек, а также пауэрбанки и термопоты для пунктов временного размещения. В планах передача дополнительных партий гумпомощи жителям приграничья и добровольческому подразделению «Барс Белгород». Договорились об усилении информирования по проекту «Радар НФ». Губернатор провел рабочую встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Обсудили главные направления развития здравоохранения Белгородской области и меры дополнительной поддержки региона со стороны федерального центра. Основное внимание модернизации первичного звена, льготному лекарственному обеспечению, оснащению больниц и обновлению автопарка скорой медицинской помощи. Отдельно затронули вопросы здоровья детей, а также оказание помощи пострадавшим взрослым и детям. Белгородская спортсменка завоевала золото чемпионата мира по палеотлону. В соответствии с целями госпрограммы «Спорт России» в Калуге прошли чемпионаты первенства мира по палеотлону. За медали боролись более 100 спортсменов из 7 стран. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Дарина Петрова, представляющая Алексеевскую спортшколу. Подготовил чемпионку тренер Алексей Алексеенко. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
5: 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 миллилитров. 279,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей.
14: Мы все еще живы, и это наша награда.

0: Радіо З. Работаем за правое дело.
1: Среди оплывших свечей вечерних молитв, среди

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок. Мы же книги глотали, пьянея от строк.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 октября, в нашем регионе ясно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Почему одиноко? Как простить? Откуда конфликт? Где совесть? Часто самые важные вопросы остаются без ответа. Они живут где-то внутри нас, тихим, назойливым фоном. Но когда мы проговариваем их, они теряют силу. Мы не будем искать правильные ответы, их не существует. Лучше попробуем найти точки опоры, которые помогут нам в трудные моменты. Сила тишины. О чем? Важно говорить вслух. Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. О чем важно не молчать, а говорить?
2: Вот мы с вами сегодня попытаемся разобраться, потому что есть вещи, которые выносить из собственной души нельзя.
1: Все-таки.
2: Да. А есть вещи, которые важно проговаривать. И вопрос, с кем проговаривать? С Богом, с семьей, с друзьями, с окружающим миром в принципе.
1: Давайте будем разбираться по тематикам. И вот первая тема – это одиночество. Одиночество – это болезнь или ресурс?
2: Это состояние, которое испытывает человек, несмотря на то, где он находится.
1: Как отличить здоровое уединение от разрушительной изоляции?
2: По состоянию самого человека. Если человеку в уединении хорошо, мы знаем масса подвижников, которые уходили в пустыни, уходили в уединенные места, уходили в затвор. И они чувствовали себя счастливыми людьми.
1: Как вы считаете, сегодня в современном обществе люди чаще одинокие?
2: Есть такое понятие – одиночество толпы. Когда человек живет в мегаполисе или в большом городе, и при этом он чувствует себя одиноким, потому что он понимает, что до его жизни никому нет дела. И таких людей сейчас достаточно много. Сейчас появилось много людей, которые эгоцентричны в отношении себя. Соответственно, человек, который эгоцентричен, он не замечает другого человека. И в этом боль, наверное, современного мира.
1: Боль и сложность прощения. Это следующий вопрос, который я хочу задать. Можно ли простить, но не восстановить доверие?
2: Бывает по-разному. Самое главное помнить, что простить не означает забыть.
1: А можно ли забыть?
2: К сожалению... или, к счастью, забыть невозможно. И поэтому многие люди живут годами с мыслью о том, что они не могут простить. Хотя они давным-давно уже простили человека. Просто нужно вещи эти не путать. Вот я сейчас скажу вещи, которые важно не путать. Это не прощение и боль от того поступка, который человек в отношении другого человека совершил.
1: То есть вы имеете в виду, что простить можно, при том, что боль до сих пор не утихла, так?
2: Конечно. Когда в эмоциях, ссорясь, близкие люди наговорили друг другу гадости. Но они хотели доказать тем самым свою правоту, они так на самом деле не думали. Они просто вспылили. И через какое-то время, когда они остыли, эмоционально они подходят и говорят, что, слушай, прости меня, я вот тебе наговорил, я на самом деле так не думаю. Но это что же боль?
1: А вот где грань между прощением и попустительством?
2: Если я прощаю и при этом не выговариваю причину, по которой мне было некомфортно, то тем самым я разрешаю человеку в следующий раз поступить точно так же. Давайте все в пример проще, да? Семья. В отношении мамы ребенок, не знаю, начал стучать кулаком по столу с криками «не хочу делать уроки».
1: Да, простили. Допустим.
2: Ему простили, но не сказали об этом. Нужно обязательно сказать, что меня в данной ситуации обидело.
1: То есть молчание – это попустительство?
2: Да. Человек должен понимать, потому что не всегда это понятно бывает. Что можно, что нельзя. Нам нужно говорить и как бы учить людей, как с собой общаться, каждому. То есть что со мной делать можно? Как со мной можно общаться? И вот мы что-то разрешаем, что-то запрещаем. Это, кстати, очень важно помнить тем молодым людям, которые влюблены друг в друга и думают о том, чтобы создать семью. Потому что как они позволят с собой общаться друг другу, так будет и в семье, только возведенная в степень.
1: Но сейчас давайте не о семье, а о зависти. Может ли белая зависть быть двигателем развития человека, саморазвития?
2: Не бывает. Черной или белая зависть. Зависть, она одна. Но скажу в защиту вас, если вы под белой завистью понимаете умение радоваться чужим достижениям, это добродетель христианская. Поэтому если мы говорим о умении сорадоваться достижениям другого человека, и это дает вам мотивацию для дальнейших ваших действий и тоже чего-то добиваться,
1: Но все же, как трансформировать чувство, что у соседа трава зеленее, на мотивацию, силу, на действие? Как вот себя так настроить, чтобы не завидовать, понимая, что сейчас ты завидуешь, а обернуть это в действие какое-то?
2: На самом деле, человек думает прежде о себе. Думая о своей траве зеленой, о своем саде, о своих яблоках, которые там растут. Думая о своей жизни. Потому что мы не можем поменять жизнь другого человека. Можем поменять только жизнь свою, собственно.
1: Давайте подумаем о будущем. Как планировать жизнь в мире неопределенности? И можно ли что-то планировать?
2: Ну, мне кажется, что в данной ситуации христианину православному намного легче. Он всегда может сказать: «Господи, да будет твоя воля». То есть все, что от нас, от людей, от человека требуется, нам необходимо делать. То есть необходимо сделать то, что ты сам хочешь, вложить что-то в действие, а дальше Господь благословит и сделает. То есть, иными словами, вот этот страх о том, что мне не получится, страх о том, что я не справлюсь, не хватит ресурсов, не хватит сил, ну, как бы для христианина в этом смысле проще. Господи, благослови и вперед.
1: Тут стоит вопрос об ответственности, фатализме. Где этот баланс?
2: Вопрос, который задается извне. А что лично ты сделал и что ты мог сделать в любой ситуации?
1: Но что бы мы ни сделали, нас периодически большей частью накрывает чувство вины. И я хочу перейти к этой теме. Чем вина отличается от стыда? Как отличить здоровое раскаяние от токсичного самоуничижения?
2: Есть реальное чувство вины, есть невротическое чувство вины. Реальное чувство вины – это за какой-то поступок, за реальное какое-то действие, за которое мы можем четко описать, что где, когда было совершено, сказано, сделано. Невротическое чувство вины – это как бы человек чувствует себя виноватым, а за что он не знает. Часто это бывает у детей, которых родители наказывают, и наказывают их так, что дети не понимают, за что они наказаны.
1: А потом эти же взрослые люди испытывают чувство вины, которое вы назвали невротическим, да. А я назвала токсическим самоуничижением. Да. Да, тождественные понятия в каком-то смысле. Испытывают просто на пустом месте.
2: На пустом месте. Потому что они чувствуют себя виноватыми, они привыкли чувствовать себя виноватым. Кажется, ну ты же в этом даже не участвовал. И важно понимать, себе отдавать отчет. Как к себе можно поверить? Вина, если мы говорим об исповеди, покаянии, как вы сказали, то исповедь и покаяние – это всегда конкретные действия. Это не просто что-то, так скажем, завуалированное. Это конкретное действие, за которое человек просит прощения. Чувство вины – это то, что находится внутри меня, а стыд – это проявление этого чувства вины, которое видят другие.
1: Перейдем с вами к тому, что возникает после того, как мы испытали стыд с чувством вины. Страдание, смысл страдания. Можно ли найти в страдании смысл? Да, понимаете, о чем я? Ведь есть много людей, которые любят страдать. Вот есть ли смысл в этом страдании?
2: Нужно понимать, от чего ради я страдаю. То есть давайте вот как бы я вот немножко поясню, что я имею в виду. В первые 3 века после распятия Христа руководила Римская империя, грубо говоря, миром. И были миллионы мучеников, которые страдали за веру. Причем жутчайшими гонениями, жутчайшими муками. Вопрос другой. Есть ли ради чего мы страдаем? Есть люди, которые страдают ради страданий.
1: Да, как привычка, как образ жизни.
2: Им комфортно. Смысл в страдании есть только тогда, когда есть объективная причина, ради которой мы страдаем. Человек, который страдает за веру. Человек, который страдает по
1: за причине, другого человека,
2: неся болезнь, помогая пережить болезнь другого человека. Это люди, которые не страдают ради страдания. Они бы с удовольствием этого не сделали.
1: Как не скатиться от требовательности к себе в самоедство?
2: Милость себе – это про знание себя. Знаем ли мы себя? Знаем ли мы свой ресурс? Знаем ли мы свои силы? Отдохнуть после тяжелого рабочего дня – это милость себе, потому что понимаешь, что завтра будет новый день.
1: И здесь возникает вопрос об ответственности. Где граница между любовью и гиперопекой? И когда помощь становится медвежьей услугой?
2: Тогда, когда мы понимаем, что человек реально может сделать, а он не делает, это просто по лени. Один из философов сказал замечательную вещь о воспитании, что нужно постараться как можно быстрее стать своим детям ненужными. Объясню. Чтобы дети могли справиться с бытовой взрослой жизнью без помощи родителей. То есть задача родителей – их этому научить.
1: Про воспитание хочу спросить у вас и про ценности этого воспитания. Как научить ребенка ответственности, не сломав его?
2: Предоставлять право предоставлять свободу согласно возрасту ребенка. Вот тут уже мудрость родителей заключается в том, что не сломает ли это самого человека.
1: Ну, перейдем к отношениям, к мужчине и женщине. Как ссориться конструктивно так, чтобы не разрушать отношения, а прояснять ситуацию?
2: Есть несколько правил по поводу ссоры. Первое. Во время ссоры максимально постараться не повышать голос. Раз. Второе. Не перебивать человека, с которым ты разговариваешь. Третье. Не переходить на личности.
1: И четвертое, не ссориться вообще.
2: Ну, как бы,
1: но так не бывает. Люди,
2: это будет конструктивная ссора. Это будет разговор о событиях, которое произошло. И какое видение там у мужа, жены, или у сотрудников, начальства, подчиненных, неважно.
1: У меня есть что добавить.
2: Да.
1: И выражать свое мнение из позиции «я». Не ты, а я. Чувствую.
2: Я сообщение.
1: Я сообщением, да.
2: И крайне важно, знаете, есть у владыки митрополита Антония Сурожского замечательные слова: слушайте с желанием услышать и смотреть с желанием увидеть. Не просто с желанием доказать свою правоту, неважно какими путями, а услышать другого человека. Ведь другой человек, если ссорится муж и жена, например, но они же любящие люди. То есть если моя жена что-то мне говорит, но она же это говорит с позиции своей любви ко мне, угу. То есть и вот желание услышать, это вопрос другой. Хотим ли мы этого? Это вопрос, который очень открытый.
1: А что хуже и страшнее, крик или ледяное молчание?
2: Наверное, все-таки молчание. Потому что ну, в крике ты хотя бы понимаешь, что происходит. Потому что хотя бы понятно, что человек думает, какую-то высказывает свои эмоции по этому поводу. В молчании сугубая непонятность. Что там? Там может быть тот же крик в три раза сильнее. Просто он по каким-то причинам он не выходит наружу.
1: Конфликт поколений. Как уважать опыт старших, не обижая их и не отказываясь от своего собственного пути?
2: Вопрос, как уважать, это крайне сложно, потому что у каждого человека есть

0: Ну, это очень дорого стоит. Промолчать всегда сложно.
1: К таким общефилософским подойдем темам, это принятие неизбежного в нашей жизни, болезнь, утрата, смерть. Как найти силы осознать конечность всего?
0: Студивший сербский патриарх Павел однажды сказал удивительную фразу. Он сказал так: «Я бы умер от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово всегда будет за Богом». Или нет?
1: А как примириться с неизбежным, не впадая вот в отчаяние, безразличие?
0: Опять, вопрос веры человека. Если для христианина смерть – это этап, который дает человеку возможность встретиться с тем, кому он стремился всю жизнь.
1: Да, но вряд ли он его не беспокоит.
0: То знаете, вот, ну, как смириться с неизбежностью? А вы можете что-то повлиять? А поможет переживание? То есть нужно понимать, что враг человеческого дьявола зачастую специально человека вгоняет в состояние страха, страха неизбежности, страха, что не получится, страха еще чего-то. И человек сам впадает в такое внутреннее состояние нежелания что-то делать. Психолог называется депрессия. Он-то впадает, и ему там комфортно становится, если это уже клинический случай.
1: То есть страх от лукавого получается?
0: Если это не страх объективный.
1: Да, но мы понимаем. Да. А конкретно о каких-то делах, которые мы не делаем, просто потому что страшно.
0: Зачастую навеяны нам лукавым для того, что мы просто этого не делаем.
1: Угу. Здорово. Но тогда мы начинаем мучиться муками совести. И вот я хочу спросить об этом. Всегда ли следует идти, следовать голосу совести?
0: Голос совести, мне кажется, следует нужно всегда. Святые называли голос совести – это голос Божий внутри человека.
1: А чем бы вам хотелось закончить сегодняшний разговор?
0: Наверное, пожелать терпения было чуть больше, чем испытаний, любви чуть больше, чем скорби, и здоровья чуть больше, чем болезни. Потому что часто желают, в праздники желают там абсолютной любви, чтобы никогда ничего не беспокоило. Ну, давайте быть честными. Будут испытания, будут скорби, и болезни будут, и искушения всякого это будет. Но если у нас будет терпение чуть больше, здоровья чуть больше, и любви чуть больше, то все испытания, они пройдут для нас с пользой для души и чему-то нас научит.
1: Здорово. Спасибо большое. Прекрасные слова. Надеюсь, что именно так и будет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Украинский лидер Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки текущего конфликта, поэтому президент США Дональд Трамп говорит о необходимости новой власти на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Зеленский либо должен взять на себя такую ответственность, либо нет. Пока, по словам Пескова, украинский лидер придерживается второго варианта. Ранее Трамп заявил, что Украине пора сменить президента. Глава Белого дома подчеркнул, что стране нужен такой лидер, который сможет заключить мирное соглашение с Россией. Американский президент также обвинил Зеленского в том, что тот хочет создавать проблемы для всего мира. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на фоне кризиса отношений с Украиной отложили планировавшийся визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и Европа поддержать новое мирное предложение для России. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, спецпосланник Трампа в ходе контактов выражал надежду на скорую встречу с российским лидером. В то же время Дмитрий Песков поставил под сомнение возможность приезда американской делегации в срок. Европейская комиссия собирается ужесточить визовые правила для граждан России. Предложения будут представлены в январе 2027-го. Инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. За ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Таллин предложил ограничить въезд в ЕС бывших российских военнослужащих. С помощью отечественных биотехнологий будут создавать новые лекарства, удобрения и экологичные виды топлива. Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. В этом месяце в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6, 7 и 9 десятых классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. В проверках примут участие представители 300 школ и 198 колледжей. Колледжей и техникумов. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что правительство намерено изменить школьную программу в старших классах. По его словам, обновленный государственный образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
4: Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
5: ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-0055-695.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
8: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 октября, в нашем регионе ясно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Рогобежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Украинский лидер Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки текущего конфликта, поэтому президент США Дональд Трамп говорит о необходимости новой власти на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Зеленский либо должен взять на себя такую ответственность, либо нет. Пока, по словам Пескова, украинский лидер придерживается второго варианта. Ранее Трамп заявил, что Украине пора сменить президента. Глава Белого дома подчеркнул, что стране нужен такой лидер, который сможет заключить мирное соглашение с Россией. Американский президент также обвинил Зеленского в том, что тот хочет создавать проблемы для всего мира. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на фоне кризиса отношений с Украиной отложили планировавшийся визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и Европа поддержать новое мирное предложение для России. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, спецпосланник Трампа в ходе контактов выражал надежду на скорую встречу с российским лидером. В то же время Дмитрий Песков поставил под сомнение возможность приезда американской делегации в срок. Европейская комиссия собирается ужесточить визовые правила для граждан России. Предложения будут представлены в январе 2027-го. Инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. За ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Таллин предложил ограничить въезд в ЕС бывших российских военнослужащих. С помощью отечественных биотехнологий будут создавать новые лекарства, удобрения и экологичные виды топлива. Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. В этом месяце в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6, 7 и 9 десятых классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает Рособрнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. В проверках примут участие представители 300 школ и 198 колледжей. Колледжей и техникумов. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что правительство намерено изменить школьную программу в старших классах. По его словам, обновленный государственный образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: имя победы мы встаем, как один.
1: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос с 1500 миллилитров 279,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

0: Нам достаточно в памяти, в совести тьмы черных дыр. Но все жаждет венца тот, кто снова однажды включил этот дождь из свинца. Гимн начала конца.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области еще 34 регионах заключили соглашение о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Всего подписано 93 соглашения с компаниями. Их цель – сдержать рост цен и выровнять ситуацию на топливном рынке. Александр Шуваев и глава Росавтодора Роман Новиков обсудили будущий ремонт дорог в регионе и подготовку кадров. В 2026 году на ремонт и строительство дорог выделено более 23 миллиардов рублей. Из них 5,2 миллиарда из федерального бюджета. Роман Новиков отметил высокий уровень дорожной деятельности в Белгородской области, называя ее образцом содержания федеральных, региональных и местных дорог. Подчеркнута высокая транспортно-эксплуатационная готовность сети. На встрече также обсуждалась инициатива области по созданию дорожных классов в школах для подготовки специалистов отрасли. Первые классы успешно работают, и опыт распространяется по России. Спортшкола Олимпийского резерва номер 3 в Белгороде станет вдвое больше после реконструкции. Александр Шуваев посетил строительную площадку. Площадь здания вырастет с 1500 до 3500 квадратных метров. В бассейне число дорожек увеличится с 4 до 6, появятся новые раздевалки, вспомогательные помещения и зал для общей физической подготовки. Сохранят историческую мозаику, часть архитектурного облика здания. Сейчас идут демонтажные работы, до конца октября ждут заключения экспертизы. Реконструкция идет по госпрограмме развития физической культуры и спорта. На время ремонта детей распределили по другим бассейнам города. Среди бывших воспитанниц школы серебряная медалистка Кубка мира по плаванию Мария Осетрова. В Белгородской области выплату по программе «Земский тренер» увеличат с 1 до 2 миллионов рублей. Как рассказал губернатор, в прошлом году в регион прибыли 3 специалиста. Они начали работать в Алексеевке, Новомосколе и Прохоровке. В этом году к программе присоединились еще 2 тренера – боксер Александр Полицинский и специалист по легкой атлетике Денис Буханцов. Сейчас они трудятся в Алексеевской спортшколе. Под их руководством занимаются 44 спортсмена. Более 1000 жителей региона воспользовались пунктами проката технических средств реабилитации с начала 2026 года. Они работают на базе комплексных центров соцобслуживания населения. Кресла-коляски, ходунки, трости, костыли – это и многое другое могут взять жители, чтобы не тратиться на покупку вещей, необходимых на короткий срок, выдача оборудования в день обращения. Для участников СВО и граждан, признанных нуждающимися в соцобслуживании, аренда бесплатна. Для других категорий за минимальную плату. Обеспечение качественного ухода за теми, кто в нем нуждается – главная задача нацпроекта «Семья», реализацией целей которого оказывает региональная программа «Активное долголетие». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик,
1: уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: Господа офицеры!

0: войну.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

вдоль искорюженных дорог. Села сирень, росла трава. В зеленой форме паренек читал стихи из брата два. А в правде сила или нет, потом расскажут небеса.

0: 8 лет.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области еще 34 регионах заключили соглашение о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Всего подписано 93 соглашения с компаниями. Их цель – сдержать рост цен и выровнять ситуацию на топливном рынке. Александр Шуваев и глава Росавтодора Роман Новиков обсудили будущий ремонт дорог в регионе и подготовку кадров. В 2026 году на ремонт и строительство дорог выделено более 23 миллиардов рублей. Из них 5,2 миллиарда из федерального бюджета. Роман Новиков отметил высокий уровень дорожной деятельности в Белгородской области, называя ее образцом содержания федеральных, региональных и местных дорог. Подчеркнута высокая транспортно-эксплуатационная готовность сети. На встрече также обсуждалась инициатива области по созданию дорожных классов в школах для подготовки специалистов отрасли. Первые классы успешно работают, и опыт распространяется по России. Спортшкола Олимпийского резерва номер 3 в Белгороде станет вдвое больше после реконструкции. Александр Шуваев посетил строительную площадку. Площадь здания вырастет с 1500 до 3500 квадратных метров. В бассейне число дорожек увеличат с 4 до 6, появятся новые раздевалки, вспомогательные помещения и зал для общей физической подготовки. Сохранят историческую мозаику, часть архитектурного облика здания. Сейчас идут демонтажные работы, до конца октября ждут заключение экспертизы. Реконструкция идет по госпрограмме развития физической культуры и спорта. На время ремонта детей распределили по другим бассейнам города. Среди бывших воспитанниц школы серебряная медалистка Кубка мира по плаванию Мария Осетрова. В Белгородской области выплату по программе «Земский тренер» увеличат с 1 до 2 миллионов рублей. Как рассказал губернатор, в прошлом году в регион прибыли 3 специалиста. Они начали работать в Алексеевке, Новомосколе и Прохоровке. В этом году к программе присоединились еще 2 тренера – боксер Александр Полицинский и специалист по легкой атлетике Денис Буханцов. Сейчас они трудятся в Алексеевской спортшколе. Под их руководством занимаются 44 спортсмена. Более 1000 жителей региона воспользовались пунктами проката технических средств реабилитации с начала 2026 года. Они работают на базе комплексных центров соцобслуживания населения. Кресла-коляски, ходунки, трости, костыли – это и многое другое могут взять жители, чтобы не тратиться на покупку вещей, необходимых на короткий срок, выдача оборудования в день обращения. Для участников СВО и граждан, признанных нуждающимися в соцобслуживании, аренда бесплатна. Для других категорий за минимальную плату. Обеспечение качественного ухода за теми, кто в нем нуждается – главная задача нацпроекта «Семья», реализацией целей которого оказывает региональная программа «Активное долголетие». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!
5: Время ваших песен на радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-3055-695.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Время ваших песен на радио Z.

0: город России.
1: Как себя вести при обстреле?
2: Запомните основные принципы.
1: Чем ниже, тем безопасней.
2: Берегись окон и ненадежных конструкций.
1: Транспорт – источник возгорания.
2: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
1: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
2: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
1: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
2: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
1: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
2: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
2: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

летели над равниной, сея в душах у врагов холодный страх. И цветами из огня в ночи дыма на заводах распустились и складах.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Господа, добро твори. На благо мира душу приоткрой. Добро верши и всем его дари. Но не торгуй добром и добротой.

0: Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Время ваших песен на радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города

0: 47-22.
1: СЭД «Луговая». Мы строим жизнь до метры.
0: ООО «Специализированный застройщик СЭД «Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Зэн».
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Зеленский не заслужил передышку, Россия не будет покупаться на его заявление, сообщил глава МИД Сергей Лавров о реакции на предложенное 60-дневное энергетическое перемирие лидера Украины. Он отметил, что Зеленский хочет использовать любые инициативы для продвижения своей заинтересованности в передышке. Киеву нужны 60 суток перемирия не для выборов, он хочет залечить раны и продолжить войну, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На деле в Киеве не хотят проводить выборы, это совершенно очевидно. Россия была готова продолжить мирные переговоры сразу после выборов в Госдуму, но Киев наносил беспрецедентно массированные удары по Москве. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально захочет их провести. Россия неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира и готова делать для этого все возможное, сообщил Песков. Правительство России поддержало законопроект об ужесточении наказаний за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. За призывы к массовым беспорядкам максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить с 2 до 4 лет. Если они распространяются через интернет, установить наказание до 6 лет. Авторы инициативы связывают ее с ростом числа преступлений, связанных с террористической пропагандой. Центробанк усилит контроль за операторами электронных кошельков. Банк России будет оценивать работу операторов электронных кошельков по 33 критериям, включая прозрачность тарифов, раскрытие рисков и качество поддержки клиентов. Проверять будут также информирование пользователей о лимитах, порядке возврата средств и изменении условий обслуживания. В России ввели немало мер поддержки для участников спецоперации, однако условия для бойцов различаются в зависимости от региона. На это обратили внимание депутаты Госдумы и предложили сделать меры поддержки едиными. Для этого необходимо внедрить федеральный пакет мер, указали парламентарии и подчеркнули, что место жительства не должно влиять на льготы. Российская ПСК «Фарма» разработала порошковый ингалятор с 3 действующими веществами для лечения бронхиальной астмы. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Таких аналогов в мире не существует. По оценке специалистов Минздрава, число жителей страны с бронхиальной астмой приближается к 10 миллионам. Заболевание остается одной из значимых проблем российского здравоохранения. Для снижения рисков, связанных с астмой, пациентам необходима терапия, которая одновременно расширяет бронхи и воздействует на воспалительный процесс. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. Угрен ИП 323-310-00-55-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
4: 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос с 1500 миллилитров. 279,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
11: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет.

предательства нет. Охрана границы – дело святое. Из рубки команда, полный вперед. Сигналы на базу радист посылает.

Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет. Охрана границы — дело святое.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: 2 года не ведаем сна и покоя. Усим шли, когда рядом с домом бои. Атаки на город по матушке кроя. Сидим, притаившись, как те воробьи. Колотится сердце, вздуваются вены, заметив на небе белесый надрез. И стало привычным под звуки сирены от смерти бежать незнакомый подъезд. За счастье увидеть от уха до уха улыбки на лицах друзей и родных. Но мы, богородцы, не падаем духом, хоть нет от обстрелов у нас выходных. Какие б еще не обрушились беды, мы вынесем их, как бывало не раз. А в день неизбежно грядущей победы не скроем промокших от радости глаз. Евгений Харитонов.

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
2: Тройка и

0: что мне нравится.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Из-за удара ВСУ погиб мирный житель. Еще

Двое раненых. В Шебекино дрон ударил по машине, пострадал мужчина. Из-за еще одной атаки на автомобиль мирный житель получил ранение лица. 9 октября в Шебекино от удара дрона, направленного на автомобиль, мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Выражаем соболезнования близким погибшего. 12 октября ВСУ атаковали мирный объект, парковку у коммерческого здания в Белгороде. Повреждены 8 автомобилей, которые были припаркованы вблизи, а также фасад здания. Экстренные службы работают на месте, рассказал Валентин Демидов. Если вы нуждаетесь в помощи, звоните 112. Правительство России выделило Белгородской области 134 миллиона рублей на компенсацию ущерба энергосистеме. Средства направлены из резервного фонда на покрытие последствий обстрелов в январе-феврале 2026 года. 91 миллион получат 19 организаций на возмещение выпадающих доходов. 42,5 миллиона распределят между 4 муниципалитетами. Почти 1 миллион в областной бюджет. Эти деньги пойдут на компенсацию аварийно-восстановительных работ. Отчет об использовании средств областные власти должны предоставить до 1 февраля 2027 года. Старт отопительного сезона в многоквартирных домах Белгорода перенесли на 19 октября. По прогнозу синоптиков, на этой неделе температура поднимется до 23 градусов. С 15 октября отопление включат в социальных учреждениях, сообщил Валентин Демидов. В Белгороде почти готова первая математическая школа «Пифагор». Ремонт завершен на 75%. Сейчас специалисты делают чистовую отделку и благоустраивают территорию. В ближайшее время будет готова агромастерская. В ней дети смогут выращивать разные культуры. Строительно-монтажные работы планируют закончить уже в этом году, а первые занятия в новом здании начнутся в следующем. Более 48 тысяч жителей Белгородской области присоединились к движению ГТО. За три квартала 2026 года нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили белгородцы разных возрастов. Большинство участников, 34 317 ребят, школьники. Среди взрослого населения нормативы выполнили 6 457 мужчин и 7 765 женщин. В области работает 21 муниципальный центр тестирования, где можно проверить свою физическую подготовку. Развитие ГТО – это часть госпрограммы «Спорт России», направленная на популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Ее главная цель – к 2030 году вовлечь в занятия спортом до 70% россиян. Волейбольный клуб «Белогорье» – серебряный призер Кубка «Легенд». Финальный матч состязаний завершился со счетом 2-3 в пользу московского «Динамо». Больше всех очков набрал Мохаммед Аль-Хадждади – 20. По 15 очков у Павла Тетюхина и Георгия Заболотникова. Теперь «Белогорье» сосредоточится на чемпионате России. В Белгородском драмтеатре имени Щепкина стартует продажа билетов на ноябрь. В программе любимые белгородцами постановки «Король Лир», «Идиоты», «Екатерина Измайлова», а также праздничный концерт к юбилею театра. Купить билеты можно в кассе и на сайте 13 октября с 13 часов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-0055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
5: 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 миллилитров 279,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Мой шутник, озорник, Купидон.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Зеленский не заслужил передышку, Россия не будет покупаться на его заявление, сообщил глава МИД Сергей Лавров о реакции на предложенное 60-дневное энергетическое перемирие лидера Украины. Он отметил, что Зеленский хочет использовать любые инициативы для продвижения своей заинтересованности в передышке. Киеву нужны 60 суток перемирия не для выборов, он хочет залечить раны и продолжить войну, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На деле в Киеве не хотят проводить выборы, это совершенно очевидно. Россия была готова продолжить мирные переговоры сразу после выборов в Госдуму, но Киев наносил беспрецедентно массированные удары по

Москве. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально захочет их провести. Россия неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира и готова делать для этого все возможное, сообщил Песков. Правительство России поддержало законопроект об ужесточении наказаний за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. За призывы к массовым беспорядкам максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить с 2 до 4 лет. Если они распространяются через интернет, установить наказание до 6 лет. Авторы инициативы связывают ее с ростом числа преступлений, связанных с террористической пропагандой. Центробанк усилит контроль за операторами электронных кошельков. Банк России будет оценивать работу операторов электронных кошельков по 33 критериям, включая прозрачность тарифов, раскрытие рисков и качество поддержки клиентов. Проверять будут также информирование пользователей о лимитах, порядке возврата средств и изменении условий обслуживания. В России ввели немало мер поддержки для участников спецоперации, однако условия для бойцов различаются в зависимости от региона. На это обратили внимание депутаты Госдумы и предложили сделать меры поддержки едиными. Для этого необходимо внедрить федеральный пакет мер, указали парламентарии и подчеркнули, что место жительства не должно влиять на льготы. Российская ПСК «Фарма» разработала порошковый ингалятор с 3 действующими веществами для лечения бронхиальной астмы. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Таких аналогов в мире не существует. По оценке специалистов Минздрава, число жителей страны с бронхиальной астмой приближается к 10 миллионам. Заболевание остается одной из значимых проблем российского здравоохранения. Для снижения рисков, связанных с астмой, пациентам необходима терапия, которая одновременно расширяет бронхи и воздействует на воспалительный процесс. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-Box – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-Box, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

Радио Z. Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио З.
1: Майский дождик, и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра.

ради мамы. Майский дождик

0: долго жить, братик.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Комсомольскую площадь. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Юбилейная.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Из-за удара в ВСУ погиб мирный житель, еще двое ранены. В Шебекино дрон ударил по машине, пострадал мужчина. Из-за еще одной атаки на автомобиль мирный житель получил ранение лица. 9 октября в Шебекино от удара дрона, направленного на автомобиль, мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Выражаем соболезнования близким погибшего. 12 октября ВСУ атаковали мирный объект – парковку у коммерческого здания в Белгороде. Повреждены 8 автомобилей, которые были припаркованы вблизи, а также фасад здания. Экстренные службы работают на месте, рассказал Валентин Демидов. Если вы нуждаетесь в помощи, звоните 112. Правительство России выделило Белгородской области 134 миллиона рублей на компенсацию ущерба энергосистеме. Средства направлены из резервного фонда на покрытие последствий обстрелов в январе-феврале 2026 года. 91 миллион получат 19 организаций на возмещение выпадающих доходов. 42,5 миллиона распределят между четырьмя муниципалитетами. Почти 1 миллион в областной бюджет. Эти деньги пойдут на компенсацию аварийно-восстановительных работ. Отчет об использовании средств областные власти должны предоставить до 1 февраля 2027 года.

Старт отопительного сезона в многоквартирных домах Белгорода перенесли на 19 октября. По прогнозу синоптиков, на этой неделе температура поднимется до 23 градусов. С 15 октября отопление включат в социальных учреждениях, сообщил Валентин Демидов. В Белгороде почти готова первая математическая школа «Пифагор». Ремонт завершен на 75%. Сейчас специалисты делают чистовую отделку и благоустраивают территорию. В ближайшее время будет готова агромастерская. В ней дети смогут выращивать разные культуры. Строительно-монтажные работы планируют закончить уже в этом году, а первые занятия в новом здании начнутся в следующем. Более 48 тысяч жителей Белгородской области присоединились к движению ГТО. За три квартала 2026 года нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили белгородцы разных возрастов. Большинство участников, 34 317 ребят, школьники. Среди взрослого населения нормативы выполнили 6 457 мужчин и 7 765 женщин. В области работает 21 муниципальный центр тестирования, где можно проверить свою физическую подготовку. Развитие ГТО – это часть госпрограммы «Спорт России», направленная на популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Ее главная цель – к 2030 году вовлечь в занятия спортом до 70% россиян. Волейбольный клуб «Белогорье» – серебряный призер Кубка «Легенд». Финальный матч состязаний завершился со счетом 2-3 в пользу московского «Динамо». Больше всех очков набрал Мохаммед Аль-Хаджидади – 20. По 15 очков у Павла Тетюхина и Георгия Заболотникова. Теперь «Белогорье» сосредоточится на чемпионате России. В Белгородском драмтеатре имени Щепкина стартует продажа билетов на ноябрь. В программе любимые белгородцами постановки «Король Лир», «Идиоты», «Екатерина Измайлова», а также праздничный концерт к юбилею театра. Купить билеты можно в кассе и на сайте 13 октября с 13 часов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

пишите, что мальчика Вову я целую, как только могу, и австрийскую каску из Львова.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Андрей Дмитриевич Дементьев. Баллада о матери. Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без ус их не пришло. Раз село прислали по весне фильм документальный о войне, все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог, он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед.
2: «Алексей!»
1: — кричали земляки.
2: «Алексей!»
1: — просили.
2: «Да беги!»
1: Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Радио З.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался

0: сладкого. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
3: На лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьма.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

воздух августом расплавлен. Обратились тучи в бегство, под завеску я заправлен. И подвешены все средства, и для птиц сирена воет. Опустили капонеры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира.

0: где-то в небесах.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: по вечерам.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК СЭТ Луговая.
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

солдат защищать страну. За Россию, за детей, за всех нас.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Почему одиноко? Как простить? Откуда конфликт? Где совесть? Часто самые важные вопросы остаются без ответа. Они живут где-то внутри нас, тихим, назойливым фоном. Но когда мы проговариваем их, они теряют силу. Мы не будем искать правильные ответы, их не существует. Лучше попробуем найти точки опоры, которые помогут нам в трудные моменты. Сила тишины. О чем важно говорить вслух. Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. О чем важно не молчать, а говорить?
2: Вот мы с вами сегодня попытаемся разобраться. Потому что есть вещи, которые выносить из собственной души нельзя.
1: Все-таки.
2: Да. А есть вещи, которые важно проговаривать. И вопрос, с кем проговаривать? С Богом, с семьей, с друзьями, с окружающим миром в принципе.
1: Давайте будем разбираться по тематикам. И вот первая тема – это одиночество. Одиночество – это болезнь или ресурс?
2: Это состояние, которое испытывает человек, несмотря на то, где он находится.
1: Как отличить здоровое уединение от разрушительной изоляции?
2: По состоянию самого человека. Если человеку в уединении хорошо, мы знаем масса подвижников, которые уходили в пустыни, уходили в уединенные места, уходили в затвор. И они чувствовали себя счастливыми людьми.
1: Как вы считаете, сегодня в современном обществе люди чаще одинокие?
2: Есть такое понятие – одиночество толпы. Когда человек живет в мегаполисе или в большом городе, и при этом он чувствует себя одиноким, потому что он понимает, что до его жизни никому нет дела. И таких людей сейчас достаточно много. Сейчас появилось много людей, которые такие эгоцентричны в отношении себя. И, соответственно, человек, который эгоцентричен, он не замечает другого человека. И в этом боль, наверное, современного мира.
1: Боль и сложность прощения. Это следующий вопрос, который я хочу задать. Можно ли простить, но не восстановить доверие?
2: Бывает по-разному. Самое главное помнить, что простить не означает забыть.
1: А можно ли забыть?
2: К сожалению... или, к счастью, забыть невозможно. И поэтому многие люди живут годами с мыслью о том, что они не могут простить. Хотя они давным-давно уже простили человека. Просто нужно вещи эти не путать. Вот я сейчас скажу вещи, которые важно не путать. Это не прощение и боль от того поступка, который человек в отношении другого человека совершил.
1: То есть вы имеете в виду, что простить можно, при том, что боль до сих пор не утихла, так?
2: Конечно. Когда в эмоциях, ссорясь, близкие люди наговорили друг другу гадости. Но они хотели доказать тем самым свою правоту. Они так на самом деле не думали. Они просто вспылили. И через какое-то время, когда они остыли, эмоционально они подходят и говорят, что, слушай, прости меня, я вот тебе наговорил, я на самом деле так не думаю. Но это же тоже боль.
1: А вот где грань между прощением и попустительством?
2: Если я прощаю и при этом не выговариваю причину, по которой мне было некомфортно, то тем самым я разрешаю человеку в следующий раз поступить точно так же. Давайте все в пример проще, да? Семья. В отношении мамы ребенок, не знаю, начал стучать кулаком по столу с криками «не хочу делать уроки».
1: Да, простили. Допустим.
2: Ему простили, но не сказали об этом. Нужно обязательно сказать, что меня в данной ситуации обидело.
1: То есть молчание – это попустительство?
2: Да. Человек должен понимать, потому что не всегда это понятно бывает. Что можно, что нельзя. Нам нужно говорить и как бы учить людей, как с собой общаться, каждому. То есть что со мной делать можно? Как со мной можно общаться? И вот мы что-то разрешаем, что-то запрещаем. Это, кстати, очень важно помнить тем молодым людям, которые влюблены друг в друга и думают о том, чтобы создать семью. Потому что как они позволят с собой общаться друг другу, так будет и в семье, только возведенная в степень.
1: Но сейчас давайте не о семье, а о зависти. Может ли белая зависть быть двигателем развития человека? Саморазвитие.
2: Не бывает черной или белой зависти. Зависть, она одна. Но скажу в защиту вас, если вы под белой завистью понимаете умение радоваться чужим достижениям, это добродетель христианская. Поэтому если мы говорим о умении сорадоваться достижениям другого человека, и это дает вам мотивацию для дальнейших ваших действий, и тоже чего-то добиваться,
1: Но все же, как трансформировать чувство, что у соседа трава зеленее, на мотивацию, силу, на действие? Как вот себя так настроить, чтобы не завидовать, понимая, что сейчас ты завидуешь, а обернуть это в действие какое-то?
2: На самом деле, человек думает прежде о себе. Думая о своей траве зеленой, о своем саде, о своих яблоках, которые там растут. Думая о своей жизни. Потому что мы не можем поменять жизнь другого человека. Можем поменять только жизнь свою, собственно.
1: Давайте подумаем о будущем. Как планировать жизнь в мире неопределенности? И можно ли что-то планировать?
2: Ну, мне кажется, что в данной ситуации христианину православному намного легче. Он всегда может сказать: «Господи, да будет твоя воля». То есть все, что от нас, от людей, от человека требуется, нам необходимо делать. То есть необходимо сделать то, что ты сам хочешь, вложить что-то в действие, а дальше Господь благословит и сделает. То есть, иными словами, вот этот страх о том, что мне не получится, страх о том, что я не справлюсь, не хватит ресурсов, не хватит сил, ну, как бы для христианина в этом смысле проще. Господи, благослови и вперед.
1: Тут стоит вопрос об ответственности, фатализме. Где этот баланс?
2: Вопрос, который задается извне. А что лично ты сделал и что ты мог сделать? В любой ситуации.
1: Но что бы мы ни сделали, нас периодически, большей частью, накрывает чувство вины. И я хочу перейти к этой теме. Чем вина отличается от стыда? Как отличить здоровое раскаяние от токсичного самоуничижения?
2: Есть реальное чувство вины, есть невротическое чувство вины. Реальное чувство вины – это за какой-то поступок, за реальное какое-то действие, за которое мы можем четко описать, что где, когда было совершено, сказано, сделано. Невротическое чувство вины – это как бы человек чувствует себя виноватым, а за что он не знает. Часто это бывает у детей, которых родители наказывают, и наказывают их так, что дети не понимают, за что они наказаны.
1: А потом эти же взрослые люди испытывают чувство вины, которое вы назвали невротическим, да. А я назвала токсическим самоуничижением. Да. Да, тождественные понятия в каком-то смысле. Испытывают просто на пустом месте.
2: На пустом месте. Потому что они чувствуют себя виноватыми, они привыкли чувствовать себя виноватым. Кажется, ну ты же в этом даже не участвовал. И важно понимать, в себе отдавать отчет. Как к себе можно поверить? Вина, если мы говорим об исповеди, покаяние, как вы сказали, то исповедь и покаяние – это всегда конкретные действия. Это не просто что-то, так скажем, завуалированное. Это конкретное действие, за которое человек просит прощения. Чувство вины – это то, что находится внутри меня, а стыд – это проявление этого чувства вины, которое видят другие.
1: Перейдем с вами к тому, что возникает после того, как мы испытали стыд с чувством вины. Страдание, смысл страдания. Можно ли найти в страдании смысл? Да, понимаете, о чем я? Ведь есть много людей, которые любят страдать. Вот есть ли смысл в этом страдании?
2: Нужно понимать, от чего ради я страдаю. То есть давайте вот как бы я вот немножко поясню, что я имею в виду. В первые 3 века после распятия Христа руководила Римская империя, грубо говоря, миром. И были миллионы мучеников, которые страдали за веру. Причем жутчайшими гонениями, жутчайшими муками. Вопрос другой. Есть ли ради чего мы страдаем? Есть люди, которые страдают ради страданий.
1: Да, как привычка, как образ жизни.
2: Им комфортно. Смысл в страдании есть только тогда, когда есть объективная причина, ради которой мы страдаем. Человек, который страдает за веру. Человек, который страдает по
1: причине,
2: неся болезнь, помогая пережить болезнь другого человека. Это люди, которые не страдают ради страдания. Они бы с удовольствием этого не сделали.
1: Как не скатиться от требовательности к себе в самоедство?
2: Милость себе – это про знание себя. Знаем ли мы себя? Знаем ли мы свой ресурс? Знаем ли мы свои силы? Отдохнуть после тяжелого рабочего дня – это милость себе, потому что понимаешь, что завтра будет новый день.
1: И здесь возникает вопрос об ответственности. Где граница между любовью и гиперопекой? И когда помощь становится медвежьей услугой?
2: Тогда, когда мы понимаем, что человек реально может сделать, а он не делает, это просто по лени. Один из философов сказал замечательную вещь о воспитании, что нужно постараться как можно быстрее стать своим детям ненужными. Объясню. Чтобы дети могли справиться с бытовой взрослой жизнью без помощи родителей. То есть задача родителей – их этому научить.
1: Про воспитание хочу спросить у вас и про ценности этого воспитания. Как научить ребенка ответственности, не сломав его?
2: Предоставлять право предоставляет свободу согласно возрасту ребенка. Вот тут уже мудрость родителей заключается в том, что не сломает ли это самого человека.
1: Ну, перейдем к отношениям, к мужчине и женщине. Как ссориться конструктивно так, чтобы не разрушать отношения, а прояснять ситуацию?
2: Есть несколько правил по поводу ссоры. Первое. Во время ссоры максимально постараться не повышать голос. Раз. Второе. Не перебивать человека, с которым ты разговариваешь. Третье. Не переходить на личности.
1: И четвертое, не ссориться вообще. Ну, как бы, но так не бывает. Люди,
2: это будет конструктивная ссора. Это будет разговор о событиях, которое произошло. И какое видит там у мужа, жены, или у сотрудников, начальства, подчиненных, неважно.
1: Мне есть что добавить.
2: Да.
1: И выражать свое мнение из позиции «я». Не «ты», а «я». Чувствую.
2: Я сообщение.
1: Я в сообщении, да.
2: И крайне важно, знаете, есть у владыки митрополита Антония Сурожского замечательные слова: слушать с желанием услышать и смотреть с желанием увидеть. Не просто с желанием доказать свою правоту, неважно какими путями, а услышать другого человека. Ведь другой человек, если ссорится муж и жена, например, но они же любящие люди. То есть если моя жена что-то мне говорит, но она же это говорит с позиции своей любви ко мне, угу. То есть и вот желание услышать — это вопрос другой. Хотим ли мы этого? Это вопрос, который очень открытый.
1: А что хуже и страшнее? Крик или ледяное молчание?
2: Наверное, все-таки молчание. Потому что в крике ты хотя бы понимаешь, что происходит. Потому что хотя бы понятно, что человек думает, какую-то высказывает свои эмоции по этому поводу. В молчании сугубая непонятность. Что там? Там может быть тот же крик в три раза сильнее. Просто он по каким-то причинам он не выходит наружу.
1: Конфликт поколений. Как уважать опыт старших, не обижая их и не отказываясь от своего собственного пути?
2: Вопрос, как уважать, это крайне сложно, потому что у каждого человека есть право личное, право уважать или не уважать. Уважать нужно, потому что люди старше, которые, они могут быть менее образованные, но у них есть то, чего нет у нас. Это опыт, действительно. Тут, наверное, всегда вопрос больше к старшему поколению. Знаете, уметь жить так, чтобы тебя спросили. Угу. Вот тут это очень дорогого стоит. Потому что одно дело навязать что-то, какие-то мысли свои заставить, а другое дело суметь промолчать. Но это будет такое молчание, что люди будут видеть любовь этого человека, и они захотят спросить. Это очень дорогого стоит. Промолчать всегда сложно.
1: К таким общефилософским подойдем темам, это принятие неизбежного в нашей жизни, болезнь, утрата, смерть. Как найти силы осознать конечность всего?
2: Судивший сербский патриарх Павел однажды сказал удивительную фразу. Он сказал так: «Я бы умер от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово всегда будет за Богом». Или нет?
1: А как примириться с неизбежным, не впадая вот в отчаяние, безразличие?
2: Опять, вопрос веры человека. Если для христианина смерть – это этап, который дает человеку возможность встретиться с тем, кому он стремился всю жизнь.
1: Да,
2: но
1: вряд ли он его не беспокоит.
2: То знаете, как смириться с неизбежностью? А вы можете на что-то повлиять? А поможет переживание? То есть нужно понимать, что враг человеческого дьявол зачастую специально человека вгоняет в состояние страха, страха неизбежности, страха, что не получится, страха еще чего-то. И человек сам впадает в такое внутреннее состояние нежелания что-то делать. Психолог называется депрессия. Он-то впадает, и ему там комфортно становится, если это уже клинический случай.
1: То есть страх от лукавого получается?
2: Если это не страх объективный.
1: Да, но мы понимаем. Да. А конкретно о каких-то делах, которые мы не делаем просто потому, что страшно.
2: Зачастую навеяны нам лукавым для того, что мы просто этого не делаем.
1: Угу. Здорово. Поэтому... Но тогда мы начинаем мучиться муками совести. И вот я хочу спросить об этом. Всегда ли следует идти, следовать голосу совести?
2: Голос совести, мне кажется, следует нужно всегда. Святые называли голос совести — это голос Божий внутри человека.
1: А чем бы вам хотелось закончить сегодняшний разговор?
2: Наверное, пожелать терпения было чуть больше, чем испытаний, любви чуть больше, чем скорби, и здоровья чуть больше, чем болезни. Потому что часто желают, в празднике желают там абсолютной любви, чтобы никогда ничего не беспокоило. Ну, давайте быть честными. Будут испытания, будут скорби, и болезни будут, и искушения всякого это будет. Но если у нас будет терпение чуть больше, здоровья чуть больше, и любви чуть больше, то все испытания, они пройдут для нас с пользой, до души и чему-то нас научит.
1: Здорово. Спасибо большое. Прекрасные слова. Надеюсь, что именно так и будет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю. Что как раз.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Суета, каждый день я куда-то спешу. За делами забыл про весну, я весну пропустил.

ухожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: Радио Z.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

забыть. Ведь знаешь ты и знаю я, что вместе нам не быть. Сотру из памяти мечту.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких. Я тебя...

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: небе облака. Снова за полночь не спится в ожидании звонка.
1: И мы среди забот и суеты. Хочу,
0: хочу

0: выпьем за любовь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.